0: «Я не хочу идти домой. Можно ли остаться до последней песни?» Это «Медуза» прямо сейчас. Кстати, ближайшие треки будут тематически похожими. Да, «Audio Souls Dance Floor», а также «Rialto No One Leaves This Discotheque Alive» впереди. Ну и все эти треки отсылают нас к 30 апреля. Да, когда на Европе Плюс был диско-дэй, прошло он просто феерически. Целый день мы слушали диско-хиты, а вечером в шоу «Rush» состоялся лайв-перформанс группы «Gimme». Как все это было? Можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Запись там доступна. Залетай, заценивай. Если видел, пересмотри. Если еще нет, то просто ты обязан, обязан это посмотреть. Welcome.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима – она такая, как вы любите. ИП «Семянская». Сегодня днем в Хабаровске максимум плюс 12. Малооблачно. Ветер северо-восточный, слабый. Утром плюс 5.
4: Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
1: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. На миллионе и Колумб Скотт.

Won't you stay, детка, разве ты не останешься? Это Леони Колумб-Скотт прямо сейчас. Думаю, эти детки, эти ребята останутся в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 надолго. Да, после трех недель они занимают 19-ю строчку, а дальше, уверен, будет еще лучше. Ну, в нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов, поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Слушать все треки с первой двадцатки чарта мы продолжим. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Вот если в детстве ты разбивал градусник, то можно было позвать взрослых. Да, помогут, все решат. А вот теперь ты сам взрослый. И сложные межличностные отношения, похожие на ртуть, приходится решать уже самому. Да, тут помощи особо не ищи. Ваня Дмитренко, ртуть только что. Дальше будет больше китов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nights, Tiesto, Brian Grace, Beautiful Places, а также комрад Be Mine. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не выходи.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 24». Жилой комплекс «Воронежский бульвар». Сегодня днем в Хабаровске максимум плюс 12. Малооблачно. Ветер северо-восточный. Слабый. Утром плюс 5.
4: Там, где встречают рассветы, где растут деревья и дети, где дом – это место силы. Жилой квартал «Воронежский бульвар» от «Талан». До конца мая скидки на ограниченный ассортимент квартир до 15%. Подарите своей семье пространство для счастья. «Воронежский бульвар». 938-938. ОСЗ «Талан Регион 24». Проектная декларация на наш номер.
5: Реклама. Масло выгодно менять в «Велране». 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа – всего 5250 рублей. «Велран» во всех районах города. Звони 3-5-0.
6: Подарок, который угадает любое желание, даже если оно еще не созрело. Это не просто билет в кино, это свобода выбора. Пусть выберет сам. Любой из 5 кинотеатров в разных районах города. День, время и, конечно, фильм мечты. Подарочный сертификат от сети «Кино КХВ». Подари кино, подари эмоции. Подарочные сертификаты «Кино КХВ».
7: Звук поставим на...
8: Небо Рекордс представляет 27 мая «Платинум Арена». Большой концерт группы «Добро».
9: На часах 00.
8: Любимые хиты вживую. «Юность» на часах 00 и другие. Билеты в кассах города 6+.
1: Европа Плюс Хабаровск. Радиоканал. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-27-00603 от 10 февраля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.

0: чуть раньше с нами Тедди Свимс, с новинкой Mr. Know It All. А еще вспомним суперхит от The Evanescence, To Let Myself Go. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бенаси бросит Дэнни, Сирила и Дина Льюиса и многих других. Ничего не пропусти.
1: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Может, проще? Надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка в твоих динамиках, все правильно. Этот длинный уикенд нужно провести максимально легко. Упростить все, что только можно, включая себя, чтобы наполнить выходные только приятным, только чем-то хорошим. Да, ну и сегодняшний

0: сейчас далее. Больше хитов и больше музыки. Сабрина Карпентер, «Эспрессо». Уже через мгновение на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс, Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Насосы для воды. Насосные станции. Поверхностные насосы. Погружные и скважинные. Дренажные насосы. В сети магазинов «Гидролюкс». Качают, подают, отводят. Работают. Насосы в магазине «Гидролюкс». Многомарника 82 и в других районах города.
3: Все, с понедельника начинаю. Ну, со следующего. Хотя, зачем ждать?
4: В Onyx Black Sport. Прямо у вас дома. Onyx Black. Начни сегодня. 988-906.
5: Застройщик ООО «Зафинида». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это он! Это он! День рождения «Миллион». Магазинам радости 15 лет, а праздник для вас. Совершай покупки, смотри кино, играй в VR-клубе с 24 апреля по 6 июня, копи чеки от 3000 рублей и выигрывай главный приз – миллион рублей. И другие призы.
7: Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения на сайте prizmoney.ru.
8: Звук поставим на...
9: Небо Рекордс представляет 27 мая Платинум Арена. Большой концерт группы «Добро».
10: На часах 00.
9: Любимые хиты вживую. «Юность», «На часах 00» и другие. Билеты в кассах города. 6+.
1: Европа Плюс, Хабаровск, радиоканал. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-27-00603 от 10 февраля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
11: Рекламная служба в Хабаровске. Телефон 750605.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Оставайся.
1: Европа Плюс Хабаровск. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима – она такая, как вы любите. ИП «Семянская». Сегодня днем в Хабаровске максимум плюс 12. Малооблачно. Ветер северо-восточный, слабый. Утром плюс 5.
4: Густая, натуральная, просто любима. Паста томатная от Максима. Создана из самых спелых томатов. Она добавит насыщенный вкус любому блюду. Только спелые, натуральные томаты и забота о вас. Томатная паста от Максима. Она такая, как вы любите.
5: Не пропустите хит Суна в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
6: Рэми всегда выгодна.
7: Зимняя резина не резиновая. Пора менять на летнюю. Широкий ассортимент шин и дисков. Цены от производителей. До 31 мая бесплатный профессиональный шиномонтаж при покупке комплекта шин или дисков. Сезонное хранение колес. Позаботься о своих шинах вовремя. В шинном центре «Шинопоинт». ЛАЗО 3, строение 1. Телефон 26-400. Подробности акции в шинном центре.
8: Ты живешь в новостройке?
9: А я в бабушкиной хрущевке.
8: А по факту нам обоим нужен ремонт ванной.
9: Керамогранит и сантехника для ванной где?
8: В ДВ «Керамик».
9: Нам туда надо.
10: ДВ «Керамик».
9: Амурский бульвар 3 и Воронежская 144.
11: Масло выгодно менять в «Элране». 4 литра японской синтетики FQ, фильтр и работа всего 5250 рублей. В «Элран» во всех районах города. Звони 3-5-0.
1: Европа Плюс представляет Джонни. Большой сольный концерт в Хабаровске. 29 мая, арена Европей. Билеты уже в продаже.
12: Аудитория 12+.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.